моя Бонжумия, тебе пошлека рисуэса. Я бы айнгакаут, я бы айнгакаут. Я бы пошлека айнгакаут. Es gibt Reis, baby, es gibt Reis. Dazu kannst du wählen, eine Beilage, entweder kleine Märchen oder Erbsen. Nur komm zu mir nach Hause.